это зря.

c'est encore moi. Salut, comment tu vas? Le temps me paraît.

радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ номер FS-77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио.

тебе красотка, да. Не на. Необъятно поля, бывающих за окном поезда. И во вкусе только какой-то...

канал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.

0: Россия, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
1: Дорожное радио.

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное.

солнышко мое долгожданное. Не нужна мне весна нарядная, только ты моя ненаглядная.

политика, из алкоголика. Там, где Россия?